0: bonne radio. Vous pensez vraiment qu'on s'amuse? Non. Funradio.com. Oui, oui.
1: Стукнуть, чтобы они ее не трогали. Ну да, маленькая, маленькая. Ну, я ее сразу увидела. Вон она, Полюся.
2: Это что-то специальный звук какой-то.
1: Звук?